на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощает благодаря соглашению между правительством региона, мэрией и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство 1,4 миллиарда рублей из налоговых отчислений. На объект зашел подрядчик из Екатеринбурга «Уралстроймонтаж». В Нижнем Тагиле в 2026 году к газовым сетям подключили 310 частных домов из планов 363. Газификация продолжится до наступления холодов. На более экологичное топливо обещают перевести оставшиеся домовладения. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского губернатора. По данным Газэкса, в этом году в Нижнем Тагиле строят почти 17 километров сетей. Один из самых крупных объектов – газопровод высокого и низкого давления для старой вагонки протяженностью около 8 километров. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного творчества. Основу фонда составили отреставрированы деревянные прялки, станки и челноки XIX века. Также на выставке представлены сами изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров, а для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. Сочи и Крым оказались далеко не в лидерах рейтинга самых желанных направлений для путешествий по России в 2026 году. На фоне регулярных атак и связанных с ними ограничений туристы все чаще выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Байкал, Калининград и Алтай, следует из результатов опроса «Суперджоп». Самым желанным направлением внутреннего туризма остается Санкт-Петербург. В ближайший год туда хотели бы съездить 13% опрошенных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Да, день начался.
2: Привет всем.
1: Привет, да, Интерстеллар, да, это у нас сейчас играет на фоне. Потому что я вчера на Луну сходил.
2: Так ты все-таки сходил?
1: Сходил я на Одиссею вчера все-таки.
2: Наконец-то, ты уже месяц хочешь сходить.
1: Так у меня было, это фактически сама Одиссея была у меня, потому что я, у меня то одно случилось,
2: да, то
1: второе
2: случилось,
1: да, то три.
2: Я честно думала, ты уже не пойдешь.
1: Я как этот самый, как Одиссея, превозмогая все трудности. Вчера тоже опять произошло там куча
2: всяких
1: моментов неприятных, но тем не менее я ее покорил.
2: Ну и что скажешь?
1: Ну лучше,
2: скажешь,
1: чем Колобок.
2: Ну, было бы странно, да, если бы ты сказал мне наоборот.
1: Да уж.
2: Ну, понравилось.
1: Да. Ну, да, да. Особенно в финале сцена с собачкой. Я прям прослезился.
2: Ой.
1: Честно, у меня... Я вот-вот...
2: Слезу пустил.
1: Да,
2: там
1: не,
2: что-то
1: не...
2: грустное, да?
1: Ну, не буду спойлерить, кто не смотрел, но сцена с собачкой меня прямо... Прям все, слезы пошли.
2: Ладно. Ладно, это все отлично. Ну а что у нас? У нас пятница, ура! 21 августа.
1: 21 августа, да. Ну и если мы не отходим от фильма, от темы кино, ну мы знаем, что марвеловский супергерой все-таки заехал к нам в кинотеатры. Тоже вчера.
2: Прополз через стены.
1: Прополз, да.
2: Да, по стенам, по зданиям и заполз все-таки.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. В общем, молодежь радуется, они там все фотографируются. Ну, я думаю, что мы тоже сходим.
2: Ну, да, наверное.
1: Все-таки, почему бы и нет?
2: А что-то из триллеров-то там есть?
1: А что-то из триллеров, если даже и есть, мы, наверное, попозже расскажем. У нас еще 3 часа впереди.
2: Как скажешь, коллега.
1: Да я еще не смотрел.
2: Да, все понятно.
1: Да, я еще не в курсе. Я вот на главных блокбастерах зацепился пока и все.
2: Ну,
1: куда от них денешься, просто они из каждого утюга.
2: Ну да, это точно. Ну что, Алина Геринг, Александр Данилов в эту пятницу, в это утро вместе с тобой просыпаемся, бодримся на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ух, какие скидки.
4: Еще и подарки.
5: 33 комода, щедрые выходные.
4: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
2: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Так, да.
1: Так, знаешь что?
0: Знаю.
1: Нет, ты не знаешь.
0: Не знаю.
1: Значит, смотри, не люблю говорить про то, что было вчера там и так далее, но я не могу не сказать. Вчера был Всемирный день лени.
0: Ну,
1: помнишь,
0: да, отличный день,
1: потрясающий. И у нас вчера в вопросе победил вариант ответа «ленюсь только тогда, когда есть возможность». Но некоторые люди ответили, что нет, как бы мы не считаем себя ленивыми, но разделили этот ответ с «я настолько ленивый, что даже этот опрос лень читать». Так вот, я для этих людей нашла вчера новость. Знаешь, что поможет от лени?
0: Так, еще раз резюмируем, для тех, кто все-таки...
1: Для всех, кто только кто ленится все-таки, ага. Что настолько ленивый, что даже пост не может наш прочитать.
0: Ага.
1: Да, у так. меня есть
0: лайфхак.
1: Рецепт.
0: Рецепт, ну говори, говори, давай, интересно.
1: Значит, 100 граммов сельди, минтая в рационе, помогут избавиться от лени.
0: Это что... Ну да, то есть ты пойди-ка еще селедку вылови.
1: Да, ну нет, зачем, можно просто в магазин. Нет, это все с витаминами связано. Что за ленью часто стоит физиологические вот эти вот проблемы, дефицит йода, витамин D, скачки сахара. А вот минтай – это рекордсмен среди доступной рыбы по содержанию вот этих всех вещей. Поэтому, друзья, если вы ленитесь и никак не можете, уже не знаете, что делать, вот, пожалуйста.
0: Съешьте минтай?
1: Сельдь минтая.
0: Сельдь и минтай, да. Это разные вещи?
1: Нет, ну как это, ну как?
0: Сельдь, минтая. Подожди, это же разные рыбы.
1: Сель, да, сельдь и минтая.
0: Сельдь и минтая.
1: Конечно, конечно. Сельдь и минтай.
0: Налегайте на рыбу.
1: Да, да. Да. И лень убежит от вас.
0: Ну, я думаю, человек, который... Ты наоборот сейчас сказала, да? Человек, который будет сейчас ничего не делать, он скажет, да у меня просто нехватка минтая. Да и просто селедочку нет.
1: А, да, вот кто бы селедку мне принес.
0: Виноват диета.
1: Да.
0: Это не я такой.
1: Да. Просто минтая нет, не могу найти.
0: Да, такая вот дело.
1: А ладно, а что мы про сегодня? Так сегодня у нас тоже день очень интересный.
0: Опять какой-то праздник?
1: Ну, нет, праздника...
0: Да ладно, смотри, пятница. Да это уже хорошее дело, хорошее настроение. Сегодня хотя вроде дождики будут, но я надеюсь, что они будут грибные. Погода будет классная. Ну и хорошо бы за покупками сходить, да?
1: Ну, пятница, шопинг.
0: Пятница, шопинг. И тема у нас сегодня соответствующая. Ну, какая покупка была вашей самой
1: большой ошибкой?
0: Ну,
1: да.
0: Как?
1: Ну, ты знаешь, вот увидели красивую вещь, да, в интернете. Заказали.
0: А она висит, ни разу не одевшись.
1: Да ладно бы висит. А ладно, приехало ожидание, реальность. На картинке одно, а приехало совсем другое.
0: Поэтому ходить в магазины надо прямо это. Мерить. Ладно, давай обсудим это в следующем выходе. Есть у меня мыслишки по этому поводу.
1: Ой.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Так, а ну мы не про песенки, мы не про песни, мы про ошибки.
1: Ошибки, молодцы. Какая покупка была вашей самой большой ошибкой? Рассказывайте, заходите во ВКонтакте, в нашу официальную группу ЭКО-радио. Там есть большой опрос, вот и пишите комментарии, что вы купили и разочаровались. Или рекламе поверили. Ты знаешь, это то, что точно изменит вашу жизнь. Это то, что точно вам нужно. И ты такой... Да, мне это надо.
0: Это яблоко это мне нужно.
1: Да, это я купил, и все. И ничего не поменялось.
0: Угу. Купил я это яблоко, да, а красивее не стал. Угу. Хотя на фотографиях, может быть, даже покрасивее, но так по факту, какие были, такие были. Слушай, я думаю, что если про большие ошибки говорить, про... Я думаю, то автомобили.

0: все-таки люди, были моменты, когда ты купишь, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
1: Ну, это...
0: Бывают марки немецких, немецкой марки этого пылесоса денежного.
1: Да, да, но...
0: Но, да, я один раз чуть не купил, да, машину, и, конечно, я потом перекрестился, что с меня сильно долго отговаривали, я первую машину покупал, ему прямо, мы там просто полдня уже договор составили, и нет, потом, я думаю, да, слава богу, ну, меня
1: отговорили,
0: уберегли, да. Уберегли, да, от покупки, от этого была бы самая большая ошибка. Вот. Ну, в принципе, мы же ошибки совершаем, ну, мы же их признаем, что да, была ошибка.
1: Ну,
0: да.
1: Это хорошо, что ты их признаешь. А в кошельке-то минус.
0: Ну, минус, да. Ну, деньги снова появятся, а вот как бы отношение к себе.
1: Ты сегодня философ.
0: С иронией надо относиться. Да, я в Таиланде поехал, мне как затащили в какой-то магазин. Я как-то там половину этой самой кредитки истратил за один раз. Потом сижу, надо мной сижу. Я там сижу. Зачем я вот этих всех бадов понабрал, вот этих всех чаев и всего этого на свете? Ой, смешно.
1: Ну вот, кстати, чай из поездок я тоже никогда не пью. Я его привожу, и он у меня складируется там где-то на верхней полке.
0: До сих пор лежит везде.
1: Да, это точно.
0: Говорят, если его не распечатывать, чай с годами становится только лучше.
1: Да?
0: Ну, так же, как и...
1: Другой напиток.
0: Так же я как хотел сказать, как и мужчины. Но имел в виду, да. Конечно, конечно, конечно.
1: Значит, какая самая большая ошибка была у вас, что вы купили и пожалели? Пишите комментарии, и нам интересно почитать ваши истории.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Официальный дилер Хавейл АК Метагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене. От 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в АК Метагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября

0: Так, мы снова здесь. А вот вы говорите, в мире не происходит никаких новостей.
1: Ну, нет, кроме... это не происходит.
0: Ну, кроме вот этих вот выходов, этих всяких блокбастеров, все. А так, между прочим, у нас в Тагиле тоже происходят различные классные мероприятия. Ну, как вещи. Я вот тут читаю новостную ленту. У нас учитель физики из Нижнего Тагила вышла в полуфинал конкурса «Классная тема». Школа номер 30 отличилась. Марина Кузнецова. Поздравляем ее. Не могу пройти мимо, потому что это моя родная школа.
1: Да.
0: Да, да, да, да. Так что я, пользуясь служебным положением, поздравляю Марину Кузнецову из школы номер 30 за выход в полуфинал конкурса «Классная тема».
1: Между прочим, я когда сейчас листала тоже новостную ленту, мне попалась новость о том, что физика стала официально одним из самых сложных предметов. Она учитель физики, ты говоришь?
0: Так. В телеконе надо посмотреть. Телекон про него снял сюжет. Поэтому давайте-ка мы посмотрим в телеко. В телеконе. А также
1: нет,
0: я покажу.
1: Сказала, что учитель физики.
0: Да? Да, верно. Да, учитель физики. Да. Кстати, мой любимый предмет.
1: Да, ну признали физику самым сложным предметом для старшей школы.
0: Ну так. Я соглашусь.
1: Я тоже соглашусь.
0: Я с этим прямо... это взял. Хотя, ты знаешь, физика и математика вообще наиболее, на мой взгляд, логичные предметы. Ну, то есть это прямо... это прям язык вселенной.
1: Ну, я вообще, видимо, очень нелогичный человек, потому что...
0: А потому что вы рыбки его, потому что...
1: Я,
0: потому
1: да.
0: что вы женщины, тем более вдвоем. Вы это... эмоции, здрасте. Ну, солнце, энергия.
1: Я больше по творчеству.
0: Да. Так, ладно, это гуманитарии вы или
1: гуманитарии.
0: Математики вы, неважно кто, но все мы любим кататься на чем-то быстром, чем-то таком, возможно, даже водном, по воде очень быстро и катаются. Вот у нас в Нижнем Тагиле еще продают катер. Представляешь?
1: Да?
0: Я считаю, что это не реклама, потому что это в новостной ленте написано так, не могу прочитать как назад. Ну, 23 миллиона у тебя есть?
1: Слушай, надо... порыться в сумочке, да? Где-то завалялось там, может быть.
0: Ну, я думаю, если мы с тобой скинемся, да, можем.
1: Да,
0: если еще поработаем
1: будем...
0: здесь лет так десятилетий.
1: Лет так не знаю сколько. Ну хорошо. А потом пойдем с тобой на набережную. Звать людей кататься.
0: Кататься, да. Ну только мы уже будем старенькие. Мы уже сами не поедем.
1: Нет, это подработка будет.
0: Подработка. Да, 23 миллиона, если у вас есть, то смотрите, тут прикольный катер такой, да, в ленте новостей тагильских.
1: Если у вас есть, да, 23 миллиона.
0: Ну а что, мне нравится. Красивый такой, черный. Вообще, я бы взял. Черный, да, я бы сделал.
1: Бери.
0: Постараюсь. Вот после Канье Веста. Скатаюсь к нему на какой концерт. И поедем на катере.
2: Просыпается. Утреннее шоу на Эко-радио начинается.
0: Так, ладно, ну это все хорошо, но у нас надо в будущее смотреть с улыбкой.
1: Ну да, как провести эту пятницу?
0: Да.
1: Звезды подскажут.
0: Да, сейчас пару рекламных роликов и гороскоп.
1: Ура!

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
7: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
8: Ложь.
7: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
9: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможность для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Быть мамой – это каждый день.
7: Мам, я голоден.
8: Мам, не скучно.
7: Мам, можно планшет?
6: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
8: Мам, давай въем сам!
6: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
9: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, погороскопим?
2: Погороскопим, давай.
1: Овнам пятница может подарить ощущение долгожданного продвижения. Дело, которое несколько раз останавливалось, и наконец получит продолжение.
2: Тельцам сегодня может понадобиться принять решение о вещи, покупке или расходе, который давно обсуждался. В отличие от предыдущих дней, сейчас появится достаточно информации для окончательного выбора.
1: Близнецам пятница может принести разговор, который начнется совершенно несерьезно, а закончится интересным предложением. Поэтому не спешите отказываться от общения только потому, что оно кажется бесполезным.
2: Ракам пятница поможет немного ослабить внутреннее напряжение. Вопрос, из-за которого вы переживали, может разрешиться сам или оказаться гораздо менее серьезным, чем представлялось.
1: А у львов сегодня деловая встреча, мероприятие или дружеская компания способны привести к знакомству, которое пригодится в будущем.
2: Девам сегодня особенно важно вовремя остановиться. К концу рабочей недели может возникнуть желание закончить абсолютно все, чтобы уйти на выходные с чистой совести.
1: Весам пятница может предложить ситуацию, где придется выбирать между двумя одинаково привлекательными вариантами. Один окажется надежней, второй интереснее.
2: Скорпионам сегодня стоит обратить внимание на людей, которые говорят мало, но делают много. Один такой человек может оказаться надежнее тех, кто постоянно обещает поддержку.
1: А стрельцам пятница может неожиданно подарить предвкушение будущего приключения. Возможно, друзья предложат поездку или появится выгодный вариант путешествия. Стрельцы, не отказывайтесь.
2: Козерогам сегодня может захотеться подвести итоги последних дней и понять, почему некоторые задачи потребовали гораздо больше сил, чем казалось.
1: Водолеям пятница может принести неожиданный сбой в планах, который в итоге окажется удачным. Не раздражайтесь на первые изменения в сценарии.
2: Рыбам сегодня стоит особенно внимательно выбирать, с кем обсуждать личные планы. Не каждый человек этого заслуживает.
0: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил гранты среди 5 муниципалитетов, которые показали лучшие результаты в 2025 году. Победителями стали Верхняя Пышма, Богданович, Артинский, Гаринский округа, а также Слободотуринский район. Средства они потратят на социальные проекты. Дотации распределили на заседании правительства Свердловской области по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за прошлый год. В Нижнем Тагиле заболеваемость туберкулезом сократилась почти вдвое. Главный врач противотуберкулезного диспансера номер 3 Юлия Николаева представила доклад с положительной динамикой ключевых показателей. Она отметила, что количество больных туберкулезом в городе сократилось до 247. Также существенно увеличилась доля случаев выявления туберкулеза на начальной стадии при профосмотре, когда заболевание клинически еще никак не проявляется и может быть полностью вылечено. В связи с выявленными дефектами подача горячей воды в жилые дома Качканара вновь откладывается. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, причиной переноса стали повторные гидравлические испытания на магистральной тепловой сети «Северная». Во время проверок оборудования специалисты обнаружили повреждения на трубопроводе. В настоящий момент на участке ведутся ремонтные работы, поэтому запуск циркуляции теплоносителя на нужды горячего водоснабжения временно приостановлен. Новое время начала подачи водоснабжения ожидается сегодня в 20 часов, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Мэрия Екатеринбурга объявила масштабную закупку вместительных автобусов, которые кардинально изменят качество поездок в уральской столице. На городские улицы выйдут более 100 новых машин большого класса. Часть транспорта закупят городские власти, остальные купят частные перевозчики. По жестким требованиям мэрии это будут только современные низкопольные автобусы с кондиционерами, зарядками для смартфонов и информационными экранами. Первые итоги конкурса подведут уже 11 сентября. Всего же до конца года парк мегаполиса пополнится рекордными 140 автобусами и новыми трехсекционными трамваями. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Ура!
5: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на велосипед X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, друзья, все, допрыгались, доулыбались. Дожди пришли на Урал. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем, вечером и ночью ожидаются осадки в виде дождя. Сегодня слабая магнитная буря, зато южный ветер, умеренный, уже дует. Температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 24 градусов.

0: Так, ну что ж, начнем очередной час музыкальный. 21 августа 26 года, пятница, день, когда можно быть настоящим. И завтра тебя никто за это не осудит.
1: Алина Геринг, Александр Данилов.
0: Привет!
1: Привет!
0: Да, пришел.
1: Ну что, какой сегодня праздник? Давай рассказывать.
0: День офицеров России. Я вижу в самом верху моего
1: плейлиста. Да, самый главный.
0: Офицеры.
1: Поздравляем,
0: да, на этом остановимся. Так, ну а еще сегодня день... Ну-ка, давайте тест на возраст. У меня некоторые знакомые уже этот тест не проходят. На вопрос, почему такое так происходит, или почему так случается, что такое, что почему, если мы отвечаем, потому что гладиолус. Ты понимаешь шутку?
1: Да, ну, она уже, уже все. Ну, сколько тогда тебе лет? Если ты вспомнил эту шутку, потому что гладиолус.
0: Столько.
1: Я знаю, но это странно. Ну, сейчас так отвечали, это очень странно.
0: Ну как, вот тест на возраст. Ну да, потому что многие знакомые не проходят.
1: День гладиолуса сегодня,
0: да. Ну вообще, конечно, красивый цветок. Почему вы его...
1: Скоро 1 сентября.
0: Я помню, да.
1: Да, все пойдут с гладиолусами.
0: О, тяжелые они такие мне казались тогда.
1: Большие.
0: Еще их из сада пока привезешь, потом они день настоятся вечер.
1: А ты знаешь, что название цветка обозначает меч?
0: Нет.
1: Вот.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Глади? Какой корень? Глади?
1: Ну там латинское слово гладиус.
0: Гладиус.
1: Да, это означает меч.
0: Ну, классно.
1: Ну, да, похоже,
0: есть
1: конечно.
0: Да, такое, да, острое, да. Такое. Ну что, так что давайте-ка гладиолусы. Потому что гладиолус, пусть будет сегодня все гладиолусы.
1: А вообще, в принципе, я тут тоже читаю об этом растении. Значит, в цветовом языке. Что это за язык, я не знаю. Цветовой язык. Гладиолус считается традиционно мужским цветком, знаком уважения, стойкости и верности принципам.
0: А я даже тебе скажу, почему.
1: Почему?
0: Ну, ты его форму представь. День ежевики отмечается сегодня еще. День ежевики также сегодня отмечает. Есть у нас какая-то информация на ежевичном языке?
1: Подожди, сейчас будет.
0: Если
1: так,
0: есть...
1: На ежевичном языке, значит, а что? День ежевики, да, 21 августа.
0: Может быть, ежевика тоже какой-то?
1: Ну что, нет. Ну, ежевика полезная, нужно ее есть. Ягода богата витамином С. Нормализует работу пищеварения.

0: не укрепляет нервную систему, я всегда, коллега.
1: Вот я всегда это знал.
0: Тебе уж надо записывать. Я тебе столько лайфхаков для твоего здоровья и для твоей нервной системы подсказываю.
1: Что там для от памяти? Покажите мне. Что там для памяти?
0: В общем, ежевику ешь, все будет у тебя хорошо.
1: Отлично. Ну что, еще пару праздников скажем?
0: День без косметики и макияжа.
1: Вот, мне тоже это нравится праздник.
0: Как тебе такое?
1: Ну, мне это нормально. Как вам такое?
0: Вообще нормально.
1: А прийти без макияжа и косметики?
0: О, да у меня макияж-то, ну, господи. Да, да. Я вообще за натуральную красоту. Я вообще Я за.
1: Так, девочки, сегодня можете не краситься. Выходите так, как есть.
0: Ну, да, просто, мы и так
1: умойте
0: прекрасно.
1: Зубы, почистите, конечно.
0: Мойте зубы?
1: Умойте зубы, почистите и выходите как есть. И скажите своим любимым: я сегодня отмечаю день без косметики и макияжа. Так сказали в утреннем шоу.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Экорадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. ТНТ-7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. ТНТ 7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер ТНТ. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
3: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама.

0: Латвия оферта указана цена на Хавейл Дарго 2026 года выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Это вселяет уверенность «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» «Осмота Тагил». Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта» седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: большой каблук.
1: Эй.
2: Хей-хей.
1: Хей-хей, да. Так.
2: Ну что?
1: Что? Про фильмы хочется поговорить.
2: Тогда
1: потому
2: уже
1: что
2: хочется
1: сегодня
2: в кино.
1: Хочется в кино и нужно сходить в кино. Когда как не в пятницу идти туда. Ну и в субботу еще можно. Но лучше в пятницу, потому что пятница самые такие будоражащие дни. Друзья, мы, конечно же, за то, чтобы люди выбирали то, что хотят посмотреть, что...
2: Что вам нравится.
1: Что вам нравится, да. Да, мы все понимаем, что у нас сейчас идут два супер-блокбастера. Ну, один супер-блокбастер, второй уже не первый день идет. Выбирайте, можете вы это выбрать. Но есть и другие фильмы. Не одними этими путешествиями полосатых людей, этих полулюдей, едино.
2: Так.

0: Единки, Монокрок.
1: Я вся в предвкушении.
0: Так, в общем, тут есть фильм, который меня глубоко возмущает. Называется «Мошенники».
1: «Мошенники»?
0: Да. Что меня возмущает? То, что главный герой занимается аферами. Крупнейшая афера такая. Ну, в общем, Остап Бендер. Ну, просто, ну что за главный герой? Почему не сделать преподавателя, учителя, еще что-то? Ну, это ладно, это мой бухтеж.
1: Это да.
0: Переходим к следующему фильму, который, я думаю, понравится тебе, Али.
1: Ну-ка.
0: Называется «Во власти страха».
1: О, да.
0: Испания.
1: Название и город мне уже нравится.
0: Пятеро друзей опускаются в клетки на морское дно, чтобы пощекотать нервы, наблюдая за белыми акулами. Но... Естественно, что-то пошло не так.
1: Ну, конечно.
0: Опасность перестает перед ними, когда в лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист. Он требует ныряльщиков покинуть клетку и поднять на борт затонувший неподалеку груз. Ну, видимо, что там, человеческая жизнь или груз, все. Но что самое интересное, в ролях Антонио Бандерас.
1: Что?
0: Антонио Бандерас.
1: Серьезно?
0: Серьезно, да. Ну и еще много людей с красивыми итальянскими именами, фамилиями, которые красиво звучат, но которые ничем мне не скажут. Марана, Алонсо, Бартрош, Леонид, Леонас.
1: Тебе бы озвучивать в начале фильма, знаешь...
0: А я сейчас озвучу еще один фильм, который также выходит в прокат, ну идет в прокате. Производство Великобритания и Греция. Называется «Жертва обстоятельств». Здесь участники благотворительного мероприятия в Греции. В общем, собираются, и что-то происходит. Видимо, тут это связано с всяческими положениями, с всякими ситуациями героев в ролях. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Винсент Кассель, Янг Лин.
1: Вау.
0: Вообще набор, ну не знаю, во всяком случае, по актерам, мне кажется, шикарнейший набор.
1: Слушай, ну да. Я иду.
0: Крис Эванс, Аня Тейлор-Джонс, Сальма Хайек, Джон Малкович. Давно ли мы видели Джона Малковича?
1: Давненько.
0: На большом экране?
1: Вот именно.
0: Это
1: что?
0: Украшение каждого фильма, так что одно его имя уже должно нас... В общем, я соскучился по камерным фильмам.
1: Да, да, мы вот и обсуждаем за эфиром о том, что все это здорово, ваши эти блокбастеры, все это, конечно, классно, может быть, эффектно и так далее. Но вот...
0: В жизни так не работает.
1: В жизни так не работает. Ты не можешь прийти, да, всех там победить, и ты крутой.
0: Да.
1: Это не жизнь.
0: Это
1: сказки.
0: Это сказки.
1: Поэтому я такие фильмы не очень люблю. А вот что-то жизненное, что-то про людей, про ситуации, это да, это да.
0: Так что, друзья, пятница, почему бы не сходить на что-то камерное, не одними блокбастерами едины. Так что смотрим, выбираем, мы вам все рассказали.
1: Да.
0: А мы на что пойдем? Ну, мы на что-то из этого пойдем.
1: Вот из этих двух фильмов, да.
0: На следующей неделе расскажем. Включайся.

0: Да, ла-ла, тра-ла-ла, а мы объявляем о том, что вот это номер, традиционная рубрика, которая в половину девятого выходит. И если вы счастливый обладатель госномера, который мы сейчас скажем, то смартфон в руки, парковка, аварийка и 96-00-15. Прямо сразу набирайте.
1: Да. Ну что, генератор случайных чисел у нас
0: запущен. Вот сейчас запущен.
1: Запускается, запущен. Все, остановим. Ну все, все, хватит. Да. Все. 0,73 сегодня, да?
0: Да, хорошее зрение.
1: Да, и следующие комбинации 0,37, 703, 730, 307 и 370. А если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее набирай 96-00-15 и забирай крутой подарок, это Карадио.
0: Да, даже если вы в Качканаре находитесь, то не стесняйтесь. 40.

0: Дим,
1: Оля... Какой у нас город? 34-35?
0: Да, 96-00-15. Ну что, пока к новостям.
1: Да, из мира автомобилестроения.
0: Да, из мира авто. Значит, открываю новость с таким заголовком.
1: Так, слушай,
0: такого
1: вас...
0: в автомобилях Лада еще не было.
1: Да ладно.
0: АвтоВАЗ раскрыл уникальную особенность новой модели.
2: Очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
1: Мы не знаем, что это такое. Ну-ка, хотим узнать.
0: Так вот. Значит, АвтоВАЗ готовит к выпуску первую Лада.
1: Первую Лада.
0: Знаешь, чем? С полным.
1: Подожди, давай ты с чем?
0: С полным набором.
1: С полным набором. Так, полным набором. Техпомощь на дорогах.
0: Нет.
1: Так, всякие ГЛОНАСС и ВВВ.
0: Нет,
1: может,
0: с полным
1: быть, докатку
0: набором.
1: Положили? Может быть, полноценное колесо запасное положили?
0: С полным набором.
1: Светодиодное освещение, то есть фары светодиодные и сзади тоже светодиоды.
0: С полным набором электрорегулировки.
1: Руля?
0: Нет. С полным набором электрорегулировки.
1: Стеклоподъемники? Все по кругу поставили.
0: Нет. Электрорегулировки кресел.
1: Да
0: ёп.
1: Точно.
0: Да, значит, сиденья для нового кроссовера Lada Azimut будут просто какими-то невероятными. Там будет 6 направлений электрической настройки пневматической поддержки поясницы.
1: Опачки.
0: Ну, то есть это для тебя уже.
1: Ну, наконец-то. А то
0: ну,
1: все
0: наконец-то, твоя
1: в этом,
0: поясница уже.
1: В магазине хостовары вот покупаешь, что это вот такое, ролики такие.
0: Да,
1: эти,
0: да, да.
1: Вечно.
0: Деревянные.
1: Деревянные, да. Наконец-то можно так будет.
0: Да, вот, тебе не понадобится такое.
1: А массажер будет там, это, ну, кресло-массаж? Ну, вот в некоторых вот автомобилях из братской стороны, там вот массажеры уже по умолчанию встроены.
0: Слушай, нет, но кроме как 6 направлений пневматической поддержки поясницы, тут ничего не написано.
1: Ничего страшного, еще лет 50 подождем.
0: Да нет, тут прям буквально вот-вот.
1: Нет, я имею в виду и массажер через лет 50.
0: У тебя есть массажер в машине?
1: Нет, ну к мне не китайский.
0: Да тебе пора, боже.
1: Да, нет, я-то хочу, да. А там не написано, что как добавят стоимость автомобиля к этому?
0: Нет, это умалчивают.
1: Ну ладно. Так. Лишь бы не на полмиллиона стал дороже из этих сидений.
0: А, кстати, сказали, что старт вот производства такой Лады Азимут запланирован совсем скоро. В 2026 году, вот, прям совсем. Ну,
1: в конце. Я, по-моему, даже видел уже эти машинки, ну, как бы их там тесты были какие-то. Да. Ну, это массово, понятно.
0: Так что, в общем, друзья, идем ногу со временем.
1: Классно. Прям
0: рады. Да, мы напоминаем, что у нас вот этот номер, генератор случайных чисел, выдал нам 073 следующей комбинации. 037, 703, 730, 307 и 370. Если именно ты обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон в руки и набирай 96-00-15. Ну и код города не забывай, если 34, ты из Качканара, да, 34-35. Но я так понимаю, что подарок остается у нас.
1: Ну да, у нас, к сожалению, уже, да, мы вот даем последние уже все секунды шансы. Давай тогда последний отчет включаем. Раз у нас сегодня семерка максималка, то от семерки там 7, 6, 5, 4... 3,
0: 2
1: и 1,
0: конечно.
1: Все, подарок здесь.
3: Вперед! Все получится!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
6: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама. ООО «Тагил Автони». Оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
9: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж «G-Tour» открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Так, ну и так вот прямо врываемся мы с гороскопом. Что нам звезды будут на 21 число нам...
1: Обещают?
0: Да,
1: на
0: обещают,
1: пятницу?
0: намекают. Все такое, пятница, говорят, классный день. Но вот учтите вот эти вот нюансики.
1: Новости узнаем, ничего не утаим. Овнам пятница может подарить ощущение долгожданного продвижения. Дело, которое несколько раз останавливалось из-за внешних обстоятельств, наконец-то получит продолжение. Но только не пытайтесь наверстать все упущенное за несколько часов. Овны, спокойно, конкретный шаг, занимаемся, не торопимся.
0: Тельцам сегодня может понадобиться принять решение о вещи, покупке или расходе, который давно обсуждался. В отличие от предыдущих дней, сейчас появится достаточно информации для окончательного выбора.
1: Близнецам пятница может принести разговор, который начнется совершенно несерьезно, а закончится интересным предложением. Поэтому не спешите отказываться от общения только потому, что оно кажется бесполезным.
0: Ракам пятница поможет немного ослабить внутреннее напряжение. Вопрос, из-за которого вы переживали, может разрешиться сам или оказаться гораздо менее серьезным, чем представлялось.
1: А вот у Львов деловая встреча, мероприятие или дружеская компания сегодня способны привести к знакомству, которое пригодится в будущем. Но только Львы, не пытайтесь сразу произвести максимальное впечатление.
0: Девам сегодня особенно важно вовремя остановиться. К концу рабочей недели может возникнуть желание закончить абсолютно все, чтобы уйти на выходные с чистой совестью.
1: Весам пятница может предложить ситуацию, где придется выбирать между двумя одинаково привлекательными вариантами. Один окажется надежнее, второй интереснее.
0: Скорпионам сегодня стоит обратить внимание на людей, которые говорят мало, но делают много. Один человек может оказаться надежнее тех, кто постоянно обещает поддержку.
1: А вот стрельцам пятница может неожиданно подарить предвкушение будущего приключения. Возможно, друзья предложат поездку или появится выгодный вариант путешествия. Стрельцы, не ограничивайтесь разговорами, действуйте.
0: Козерогам сегодня может захотеться подвести итоги последних дней и понять, почему некоторые задачи потребовали гораздо больше, больше сил, чем ожидалось.
1: Водолеям пятница может принести неожиданный сбой в планах, который в итоге окажется удачным. Вы не раздражайтесь на первое изменение вашего сценария, все пойдет хорошо.
0: Рыбам сегодня стоит особенно внимательно выбирать, с кем обсуждать личные планы. Не каждый человек, который задает много вопросов, действительно способен дать полезный совет.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Финальное предложение этого лета в «Сатурне». Теннет Т4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4 – от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в «Сатурн Р Авто». Авто на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
3: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил гранты среди 5 муниципалитетов, которые показали лучшие результаты в 2025 году. Победителями стали Верхняя Пышма, Богданович, Артинский и Гаринский округа, а также Слободо-Туринский район.

0: средства они потратят на социальные проекты. Дотации распределили на заседании правительства Свердловской области по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за прошлый год. В Нижнем Тагиле заболеваемость туберкулезом сократилась почти вдвое. Главный врач противотуберкулезного диспансера номер 3 Юлия Николаева представила доклад с положительной динамикой ключевых показателей. Она отметила, что количество больных туберкулезом в городе сократилось до 247. Также существенно увеличилась доля случаев выявления туберкулеза на начальной стадии при профосмотре, когда заболевание клинически еще никак не проявляется и может быть полностью вылечено. В связи с выявленными дефектами подача горячей воды в жилые дома Качканара вновь откладывается. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, причиной переноса стали повторные гидравлические испытания на магистральной тепловой сети «Северная». Во время проверок оборудования специалисты обнаружили повреждения на трубопроводе. В настоящий момент на участке ведутся ремонтные работы, поэтому запуск циркуляции теплоносителя на нужды горячего водоснабжения временно приостановлен. Новое время начала подачи водоснабжения ожидается сегодня в 20 часов, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Мэрия Екатеринбурга объявила масштабную закупку вместительных автобусов, которые кардинально изменят качество поездок в уральской столице. На городские улицы выйдут более 100 новых машин большого класса. Часть транспорта закупят городские власти, остальные купят частные перевозчики. По жестким требованиям мэрии это будут только современные низкопольные автобусы с кондиционерами, зарядками для смартфонов и информационными экранами. Первые итоги конкурса подведут уже 11 сентября. Всего же до конца года парк мегаполиса пополнится рекордными 140 автобусами и новыми трехсекционными трамваями. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

Днем, вечером, ночью ожидаются осадки. Южный ветер их принесет, он уже дует, умеренный. Температура утром 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Так, доброе утро всем.
1: Доброе, прекрасное, пятничное, солнечное утро. Алина Геринг, Александр Данилов, это утреннее шоу на Экорадио.
0: Точно. Да, я еще хочу сказать, наверное, уже не доброе утро, можно говорить, а добрый день уже.
1: Да нет, утро большинство еще людей... 9 утра еще, ты что? Ты же не скажешь 9 часов дня.
0: Ну, как-то звучит странно.

0: да. Ну да. Согласен.
1: Ладно, так, у нас сегодня животрепещущая тема для обсуждения, какие бесполезные покупки у вас были. Но сначала вспомним именинников. Традиционно. Да.
0: Кстати, подарки на дни рождения тоже бывают, к сожалению. Ну,
1: подарки на день рождения?
0: Ну, не очень полезные.
1: А, так это, ой, так это вообще отдельная тема, да, что эти подарки на день рождения, это вообще их надо заказывать, мне кажется, специально.
0: Ну, виш-лист, да, тогда работает в этом случае.
1: Виш-лист?
0: Да, пишешь виш-лист, то, что тебе нужно. Тебе дарят.
1: Словечки ваши?
0: А что?
1: Виш-лист.
0: Ну, давай замени слово виш-лист на свое слово.
1: Желание. Список желаний. Список желаний. Как это?
0: Список желаний. Ну, так это странно.
1: Ну, как это? Мне кажется, более звучит хорошо. Ладно. Список желаний, надеюсь, написали наши именинники, кто сегодня отмечает день рождения. По-прежнему львы. По-прежнему ли вы со своими гривами, яркими, своими этими харизмой? Мы вас поздравляем. Сегодня из знаменитых людей родилась Кэрри Энн Мосс. Кто это?
0: О!
1: А я намекаю.
0: Я уж поняла.
1: Да, Кэрри Энн Мосс. Актриса,
0: ну что,
1: актриса, исполняющая...
0: Матрица, конечно же.
1: Да, Тринити.
0: Тринити, да.
1: Тринити из фильма «Матрица». Именно она сегодня отмечает свой день рождения. У нее не юбилей, но мы возраст девушек. Не произносит.
0: Вот именно что.
1: Ну, вообще-то, и все из таких. Из таких остальных людей я, ну, не знаю. Вот если только Николая Валуева ответить. Он, кстати, помоложе, чем Тринити. Валуева, помнишь?
0: Человек, ну, я который... знаю его, конечно.
1: Не в каждый автомобиль войдет.
0: Вот, который... между прочим, да.
1: Да, человек, которому нужно так это... Особенно выбирать машину.
0: Тут обувь, у него даже обувь, в интересных одежду. Фактах размер обуви 51.
1: Вообще не представляю.
0: 50. У тебя какой размер обуви?
1: На десятки меньше.
0: 51. Это вообще.
1: Ну, я даже не могу себе представить. Мне кажется, спецзаказ.
0: Ну, конечно, а как еще?
1: Только так. Ладно. Ну, в общем-то, с именинниками, наверное. Пока остановимся.
0: Ну, давай,
1: те, кто сегодня отмечает день рождения, мы уже сказали. Всех,
0: да, если вы сегодня отмечаете, с праздником, вас от всего сердца поздравляем. Но сегодня мы обсуждаем все утро. Самая ваша бесполезная покупка. Вот что вы купили, и, ну, на потом. Вот красивое платье. Какое было красивущее платье на фотографии, ага, на маркетплейсе. И ты такой, о боже, да.
1: А там Excel оказался как... маленький.
0: Ну, и ты берешь, и, ну, я все равно планировала похудеть.
1: А, ну у вас хороший мозг, да.
0: Да, и не худеешь, и оно не так худеешь. Висит и висит.
1: Эх, да. Кстати, значит, по опросам социальных этих всяких вещей, да, россиян опросили, и сказали россияне, что вот мужчины чаще всего называют бесполезными приобретениями именно гаджеты, а женщины – одежду и обувь.
0: Ну вот, это так и работает. Ты покупаешь, думаешь, я вот обязательно там скину пару кг и буду в этом просто идеально.
1: В эти да. джинсы обязательно влезу.
0: Я такая, у меня... Есть пару вещей, которые были куплены именно с этой отговоркой, и я их ни разу не надела, они так и висели, так и пылились, угу. И так и пылятся.
1: А почему в прошедшем времени? Потому что в результате они...
0: А в результате, я говорю, так они как бы не понадобились мне.
1: Ну, вот так вот, вот так работает. Если у вас есть лишняя одежда, то пишите нам в комментариях, найдем применение. А что, откроем, обменяем?
0: Сейл.
1: Сейл, да. То есть, если вы так же, как Алина Гелинг, купили одежду, а она вам не пригодилась, почему нет? У нас есть специальный пост сегодня в нашей ленте в ecoradio.com.
0: Я не знаю.
1: vk.ru/ecoradio. Да, заходи туда, там, значит, специальный
0: ну
1: пост
0: вот
1: есть.
0: На самом деле, удивительно, вот мой коллега принес на неделе тут блендер.
1: Да, полезно.
0: На
1: вещь.
0: Самом деле, я считала, что блендер это вообще используешь 1-2 раза и все.
1: А он есть.
0: А
1: да.
0: ты
1: наши
0: даже...
1: слушатели пишут, что Mac Air купили. iMac от Apple.
0: Это компьютер?
1: Теперь стоит пылиться.
0: Компьютер пылится.
1: Ну, это да. Так, Александр Борисов пишет, что купил несколько лет назад фотоаппарат Canon, он лежит пылиться, все на телефон фотографирует. Вот это, кстати, да. Вот купишь попонтоваться.
0: Фотоаппарат,
1: а по факту все на эту мыльницу в телефоне фоткаешь. Ладно, еще прочитаем сообщение попозже.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Ох, Влада Фикера, счастливые люди, про счастливых людей. Одним человеком счастливым стало больше, как минимум, один наш слушатель Александр Борисов. Вот он со смайликом пишет нам в комментарии.

0: Сегодня едем в Кольцово, дочь уезжает учиться в Санкт-Петербург, и смайл. Так, Александр, я тоже там недавно был в Кольцово, будьте аккуратны в районе Пышмы, там прям кордоны стоят, я прямо... Что туда штраф поймал, что обратно.
1: Там ну, 70, а я хочу поздравить 70, Александра Борисова и его дочь с поступлением в Санкт-Петербург. Это потрясающе.
0: Поздравляем, да. А я бы хотел еще добавить, Александр, честно скажу, непонятно, к чему вы радуетесь. Тому, что вы едете в Кольцово, тому, что дочь едет учиться в Санкт-Петербург, или тому, что дочь уезжает.
1: Ну, а что, скажу честно. Да, конечно, учиться, ты что?
0: Конечно. Так, ладно. Мы сегодня по эти покупки обсуждаем, которые...
1: Бесполезные.
0: Бесполезные покупки. Секунду.
2: Алиса, озвучь это еще раз.
1: У нас тут...
0: Алиса, озвучь то, что ты мне сказала еще раз.
1: Александр...
3: Вот подборка примеров бесполезных покупок. От курьезных аукционов до типичных бытовых ошибок. Решетка покупки за безумные деньги, которые почти ничего не стоят, жевательная резинка. Бритни Спирс. В 2004 году ее продали на eBay за 14 тысяч долларов как артефакт от звезды. По факту это просто использованная жвачка. Ценность есть только у узкого круга коллекционеров. Бутерброд с сыром с ликом Девы Марии. Дизайнер Дайана Дайзер выставила его на eBay, потому что разглядела на тосте очертания лица Девы Марии.
1: Бутерброд... Ну, в общем, но, вот... в принципе, мы можем не работать.
0: Можем не работать, да. В общем, вот такие безумные покупки делают. А мне сейчас Алина-то рассказала еще.
1: Да нет, действительно, такое есть. В общем, недавно была свадьба у певицы и знаменитости Тейлор Свифт. И все новости трубили о том, что люди после свадьбы собирали салфетки разные, ну, в общем, всякий мусор после этой свадьбы. И продавали за огромные деньги. Самое интересное, что эти лоты, они просто раскупались за секунды, за бешеные деньги. Поэтому, друзья, о чем вы говорите? Какие компьютеры бесполезные покупки? Вот, пожалуйста, жвачки, салфетки после свадьбы знаменитостей. Да, вот это вот
0: и
1: все.
0: И причем ты еще даже не знаешь, какая знаменитость ковырялась в зубах этой зубочисткой,
1: ну,
0: да?
1: Ну, просто сам факт.
0: Сам факт, да, то есть...
1: Но просто, опять же, топ бесполезных покупок открыла, по мнению россиян. Говорим про бытовую там, технику. Говорят, вафельница, ирригатор, массажер, фритюрница, тостер. Считаются бесполезными
0: покупками. Слушай, точно, но вот бедолага тостер, точно, я его кому не приду, он бедный стоит такой всегда
1: нет,
0: в уголке.
1: Я использую. Ну вот я дарила ирригатор вообще два раза. Был он в использовании. И стоит.
0: Он стоит. Ну,
1: сам факт, что есть ирригатор.
0: Главное, что зубы стоят.
1: Нет, зубы на месте. Пока что зубы на месте.
0: Ну, спасибо ирригатору.
1: Ну, вот массажер. Ну, не знаю.
0: Ну, в автомобиле, вот мы как сегодня выяснили, хочется массажер, да?
1: Да, ну нет.
0: Ладно. Так, пишите, что вы еще бесполезного купили.
4: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Группа Айова, это 140. 140 сейчас.
1: Слушай,
0: далее,
1: ну,
0: интереснее.
1: Да, знаешь, я тут прочитала, все мы вот вафельницы, да, сковородки.
0: Но.
1: А знаешь, какие самые необычные звездные покупки совершали?
0: В смысле, звезды совершали?
1: Ну да, да, да. Значит, Леди Гага, вот, например, она боится паранормальных явлений, что купила электромагнитный датчик для проверки отелей и концертных залов.
0: Эх, аплодирую тому, кто это продал.
1: Да, ну как бы интересно, как часто она пользуется?
0: Главное, что она купила. А слушай, мне кажется, чемпион по безумным этим покупкам — это Николас Кейдж.
1: Да, он, а тут, кстати, про него тоже есть, да, череп динозавра. 276 тысяч долларов.
0: Там, наверное, в этом списке и Джонни Депп должен быть. Если посмотреть, он тоже любит потратить на непонятно что.
1: Ну, тут матрасы из конского волоса покупают.
0: Ужас. Слушай, ну, а если не про звезд говорить, я тут вспомнил. Мы вот все

0: про какие-то материальные вещи, да, материальные, а есть еще же нематериальные, этих, в мессенджерах-то сейчас, вот, у молодежи, ты видишь, знаешь, что они покупают? Там?
1: Что?
0: Они там покупают эти NFC-картинки.
1: Что?
0: NFC-картинки.
1: Это что?
0: Там всякие там мечи, там рисунок, просто рисунок.
1: Это для игр или что?
0: Нет, они просто имеют ценность.
1: Ну да.
0: То есть там
1: да,
0: выпускается,
1: да,
0: какая-то, выпускается какая-то картинка.
1: И ты ее покупаешь, а потом она как-то да, да. Ну да, я да.
0: Да, да, да, у меня вот товарищ купил на 50 тысяч.
1: И?
0: У него аккаунт увели, и все. И все это.
1: Так, ну это какой-то антипример. Антипример, если честно.
0: Ну вот, бесполезнейшая покупка.
1: Как же хорошо.
0: Покупку хотя бы держать в руках.
1: Что я, да, вот бесполезная покупка ограничивается одеждой у меня, а вот не вот этими вашими.
0: Да. Мне кажется, мальчики еще больше могут покупок бесполезных совершить, чем девушки.
1: Ну, да.
0: Но опять же, хотя бы вспомним автомобили. Что у мальчика больше. Чем больше у мальчика, тем больше игрушка у него. Тем более она бесполезная. Я про автомобиль говорю.
1: Я поняла.
2: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
0: Не надо на меня смотреть таким взглядом.
1: Да я вообще в стену смотрю.
0: Вот, кстати, да. Глаза кошки послушаем. Глаза кота.

0: Влюбленные диджеи. Диджеи любят свою работу, любят пятницу и любят хорошее настроение. Да, собственно, этим вам с вами делимся. Желаем вам.
1: Да, это точно. Ну и хотим, чтобы вы поделились своими историями, потому что мы обсуждаем сегодня очень интересную тему, такую животрепещущую. Какая покупка была вашей самой большой ошибкой? В общем, заходите во ВКонтакте, в нашу официальную группу, там уже есть опрос. Заходи в комментариях и пиши свою историю.
0: Так, большой. Это почему животрепещущее тело? Потому что купишь, деньги потратишь.
1: Ну да.
0: Потом ходишь, смотришь на это.
1: Я в таких случаях пытаюсь эту вещь отдать с большой энергетической, позитивной энергией. Вот так вот.
0: Позитивная энергия, да. Ну-ка это бесит еще раз.
1: Ну, на чтобы смотри, например, вот эти вот джинсы, будь они неладны, вот я их купила, так. Красивые, но они не застегиваются. Ну зачем-то мой мозг, он их купил.
0: Голоса в голове мне сказали.
1: Да, голоса в голове сказали, Алиночка, ну ты еще будешь для этих джинс.
0: Так.
1: Но как бы Алиночка не получилось.
0: Пока нет.
1: Пока что нет. И я решаю, что зачем они будут портить мне настроение.
0: А, вот так вот, да?
1: Да. Я лучше их отдам в добрые хорошие руки, где эти джинсы будут носить.
0: Добрые хорошие ноги.
1: Ноги, да. Любить, носить и меня вспоминать добрым словом.
0: Ну, отдала.
1: Да.
0: С добрым словом
1: вспоминаю. С
0: вспоминают.
1: Добрым словом, да.
0: Влазят?
1: Да. Ну, кто-то да, но не я.
0: А то ты представляешь, такая отдашь, такая, да, вот,
1: да вот, слов. Бери уже.
0: Да, да, а там тоже такие...
1: Нет, я как бы вот так вот решаю. Но это плюс расхламление, потому что барахло это все складывать тоже знаешь.
0: Да.
1: Шкафов-то не хватит.
0: Ой, ужас. Шкафов не хватит. Угу. Хорошо живете. Шкафов им не хватает, а?
1: Да, мы этим измеряем.
0: Шкафами, да?
1: Шкафами, да. Да.
0: Ладно, мне хотелось бы шутки сказать, но
1: да все, ты уже
0: я уже
1: нашутился.
0: Так, ладно, Александр Борисов, спасибо за ответы. Вы, как всегда, красноречивы,
1: да.
0: В комментариях.
1: Куда бы мы без вас?
0: Да, мне все-таки интересно.

0: Вот от Антона.
1: Так а что это компьютер почему? Просто? Да, Айма, а почему компьютер пылится?
0: Да. Почему, в чем дело? Что за история? Антон,
1: ну как-то подробнее хотелось бы.
0: Что, Аймак, он же вроде такой хороший.
1: Так да, нет, ну просто сам факт, может, человек компьютером не пользуется.
0: Отдайте Алине.
1: У меня
0: Алина
1: есть.
0: Найдет кому.
1: А, ну да, да, отдайте мне.
0: Круговорот ненужных вещей в природе. Это же нормально.

0: Радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Быть мамой – это каждый день.
4: Мам, я голоден.
5: Мам, не скучно.
4: Мам, можно планшет?
3: Но есть одно «мам», которая звучит особенно сладко.
5: Мам, давай въем сам!
3: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
6: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
7: 22 августа грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Так, ну и что же, под эту бодрую мелодию заглянем мы звездам. Звезды заглянем, да?
1: Да.
0: Что они там говорят? Они, кстати, говорят, что сегодня в пятницу хорошо пойдут дела, связанные с общением, творчеством, покупками и завершением вопросов, которые давно требовали окончательного ответа.
1: Отлично. А подробнее прямо сейчас. Овнам пятница может подарить ощущение долгожданного продвижения. Дело, которое несколько раз останавливалось, получит продолжение.
0: Тельцам сегодня может понадобиться принять решение о вещи, покупке или расходе, который давно обсуждался. В отличие от предыдущих дней, сейчас появится достаточно информации для окончательного выбора.
1: А близнецов сегодня ждет разговор, который начнется совершенно несерьезно, а закончится интересным предложением. Поэтому не спешите отказываться, близнецы, от общения только потому, что оно кажется бесполезным.
0: Ракам пятница поможет немного ослабить внутреннее напряжение. Вопрос, из-за которого вы переживали, может разрешиться сам или оказаться гораздо менее серьезным, чем предполагалось.
1: Львы, деловая встреча или мероприятие, или даже дружеская компания сегодня способны привести к знакомству, которое пригодится в будущем.
0: Девам сегодня особенно важно вовремя остановиться. К концу рабочей недели может возникнуть желание закончить абсолютно все, чтобы уйти на выходные с чистой совестью.
1: А вот весам пятница может предложить ситуацию, где придется выбирать между двумя одинаково привлекательными вариантами. Один окажется надежней, а второй интереснее.
0: Скорпионам сегодня стоит обратить внимание на людей, которые говорят мало, но делают много. Один такой человек может оказаться надежнее тех, кто постоянно обещает поддержку.
1: Стрельцам пятница подарит предвкушение будущего приключения. Возможно, друзья предложат поездку или появится выгодный вариант путешествия. Стрельцы, не ограничивайтесь разговорами. Вперед, действуйте!
0: Козерогам сегодня может захотеться подвести итоги последних дней и понять, почему некоторые задачи потребовали гораздо больше сил, чем ожидалось.
1: Водолеям пятница может принести неожиданный сбой в планах, который в итоге окажется удачным. Не раздражайтесь, водолеи, на первые изменения сценария, все идет по плану.
0: Рыбам сегодня стоит особенно внимательно выбирать, с кем обсудить личные планы. Не каждый человек, который задает много вопросов, действительно способен дать полезный ответ.
1: Совет. Ну, с вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Экорадио. Всем шикарных выходных. Всем
0: всего
1: пока.
0: Всего самого доброго. Пока.
2: Улыбнись новому дню. Экорадио рядом.

0: Ух, какие скидки!
1: Еще и подарки!
2: 33 комода, щедрые выходные!
1: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
2: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
3: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
5: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: В нашем городе 10 часов.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил гранты среди 5 муниципалитетов, которые показали лучшие результаты в 2025 году. Победителями стали Верхняя Пышма, Богданович, Артинский, Гаринский округа, а также Слободотуринский район. Средства они потратят на социальные проекты. Дотации распределили на заседании правительства Свердловской области по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за прошлый год. В Нижнем Тагиле заболеваемость туберкулезом сократилась почти вдвое. Главный врач противотуберкулезного диспансера номер 3 Юлия Николаева представила доклад с положительной динамикой ключевых показателей. Она отметила, что количество больных туберкулезом в городе сократилось до 247. Также существенно увеличилась доля случаев выявления туберкулеза на начальной стадии.

0: При профосмотре, когда заболевание клинически еще никак не проявляется и может быть полностью вылечено. В связи с выявленными дефектами, подача горячей воды в жилые дома Качканара вновь откладывается. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, причиной переноса стали повторные гидравлические испытания на магистральной тепловой сети «Северная». Во время проверок оборудования специалисты обнаружили повреждения на трубопроводе. В настоящий момент на участке ведутся ремонтные работы, поэтому запуск циркуляции теплоносителя на нужды горячего водоснабжения временно приостановлен. Новое время начала подачи и водоснабжения ожидается сегодня в 20 часов, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Мэрия Екатеринбурга объявила масштабную закупку вместительных автобусов, которые кардинально изменят качество поездок в уральской столице. На городские улицы выйдут более 100 новых машин большого класса. Часть транспорта закупят городские власти, остальные купят частные перевозчики. По жестким требованиям мэрии это будут только современные низкопольные автобусы с кондиционерами, зарядками для смартфонов и информационными экранами. Первые итоги конкурса подведут уже 11 сентября. Всего же до конца года парк мегаполиса пополнится рекордными 140 автобусами и новыми трехсекционными трамваями. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: Ответной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Бриллиант. Такую историю рассказали Севиль и Артик Асти только что на Эко-радио, и это новинка. Кстати, о бриллиантах. Самый крупный из них – черный бриллиант «Энигма». Он был продан на аукционе за 4,3 миллиона долларов. Вес драгоценного камня составляет 555 каратов. Прекрасное приобретение, я считаю. И у нас тоже будет прекрасное впереди. Послушаем Лешу с Викой «Нюша, пробуди». Также появится Ума Турман, «Не стой, танцуй», Баста и «Моя Мишель, если я буду танцевать». А прямо сейчас Дио Ди Поппи «Бест Бом». Confession.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй. Рекомендую.

0: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Прохожие в одном из индийских городов стали свидетелями странной картины. Прямо на проезжей части мужчина устроился на животе у быка. Он лежал неподвижно и, судя по всему, спал. Вокруг шли машины, люди суетились, но пара не реагировала. Бык тоже выглядел равнодушным и не пытался сбросить необычного пассажира. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Одни смеялись, другие тревожились за безопасность. Правда, достоверность ролика так и не подтвердили, но для интернет-публики это уже не важно. Инженер под псевдонимом Бью создал робота для работы в опасных для человека местах. Машина оснащена бензопилой и видеокамерами, встроенными в рога. Но внешний вид робота испугал многих пользователей сети. Его уже прозвали демоническим кентавром. В интернете появилось множество шуток и мемов. Некоторые даже пошутили, что восстание машин уже началось. Однако создатель предусмотрел и такой вариант. Он заверил, что робота можно остановить острым предметом. Но главное, чтобы он сам не нашел способ защищаться. Жительница Японии Майя Йосида устроила масштабный интернет-обман. В течение 2 лет она заказывала сувениры с аниме-персонажами в магазине компании «Шуеша». Общая сумма заказов составила около 27 миллионов долларов. Но женщина не собиралась ничего оплачивать. Она либо отменяла заказы, либо не приходила за товаром, либо отказывалась от посылки при получении. Чтобы магазин не заблокировал ее, она создала 238 разных аккаунтов. Компания понесла убытки от возвратов почти на 47 тысяч долларов. На допросе Майя объяснила, что таким способом она снимала стресс. К самой компании она, по ее словам, претензий не имеет. Теперь ей грозит уголовная ответственность. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Этот воздух, как в ногу стой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ногу стой.

0: Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places в эфире Эко-радио. Какое бы место ни казалось вам красивым, знайте, если рядом музыка, значит любое место будет казаться красивым. А если музыка звучит на Эко-радио, тогда она точно красивая. Впереди для вас Джонни Федук, Лето, Эйва Макс, Kill It Queen, а прямо сейчас Леша с Викой Нюша, пробуди.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи.

0: связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего Алексея Крохина. 40-летний житель Кушева исчез больше 2 недель назад, отправившись в Нижний Тагил. Как рассказали информагентству «Всеновости» в поисковом отряде «Лиза Алерт», еще 4 августа Александр вызвал такси из своего дома в Кушве до микрорайона «Смычка» в Нижнем Тагиле. До места добрался, но больше его никто не видел. Родственники написали заявление о пропаже в полицию, опрошены все, кто мог общаться с Александром, но эти данные ничего не дали. Сейчас поиском могут помочь любые свидетельства тагильчан, которые видели этого человека. Рост пропавшего мужчины 175 сантиметров, худощавый, темноволосый, был одет в черную куртку, светлую футболку, брюки песочного цвета, темно-синие кроссовки. Все, кто видел похожего человека или может помочь поиску, просят позвонить по телефону горячей линии 112. В Свердловской области вынесли приговор жителю Первоуральска за хищение природного газа. Фигурант уголовного дела нелегально подключался к сетям и похищал топливо для своих нужд, передает пресс-служба судов региона. Для подключения газа свердловчанину необходимо было обратиться в ГАЗЭКС и заключить договор на поставку топлива. Однако он решил пользоваться топливом бесплатно и вмешался в работу стратегического объекта. Другой человек, не знавшего о его преступных намерениях, несанкционированно врезался в подземный газопровод низкого давления. После этого к трубе подключили необходимое оборудование. Сделано было все так, что топливо не проходило через счетчик. Мужчина в суде признал вину и полностью возместил ущерб. Его признали виновным в краже, приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Жителям Урала потребуется от

0: 5 до 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке, если откладывать на жилье всю зарплату целиком. Быстрее всего среди регионов УРФО справятся жители Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им потребуется по 4,5 года. В Свердловской области срок накопления составит 7,5 лет, следует из исследования профильного издания «Мир квартир». В среднем по России при условии отказа от любых трат накопить на жилье удастся за 6 лет. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 8 миллионов рублей, а средняя зарплата – 110 000 рублей в месяц. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 000 мест на всевозможные занятия с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал «Госуслуги». При поиске родители могут ориентироваться на направление занятий, возраст ребенка и район проживания. В карточке каждой программы указаны адрес учреждения, контакт, расписание, описание курса и требования к уровню подготовки. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и к

0: Кубкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил-Авто Ниагарда». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет дождь, но мы надеемся, что его не будет. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутных.

0: почти как Spice Girls, только современные. Представительницы кей-попа, только на английском. Cat's Eye только что в эфире Эко-радио с композицией Animal здесь. 11 часов 13 минут в нашем городе. Уверена, что музыка на нашей волне способна зарядить энергией. И послушайте, кто ждет нас впереди. Дима Билан, Она моя, Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside, Пилатов и Кэрос иногда, прямо сейчас, Maroon, Siren Song.
1: Эко-радио.

0: Только радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

беспокоишь. Скидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереница следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

любовь и гармонию. Бахти и Туркен, ты мое все здесь, на Эко-радио. 11 часов 55 минут в нашем городе. Время движется к обеду, и я всем желаю приятного аппетита. Ну и, конечно, не забывайте, что никогда не будет лишней чашечка эспрессо от Сабрины Карпентер.

0: В нашем городе полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего Алексея Крохина. 40-летний житель Кушева исчез больше 2 недель назад, отправившись в Нижний Тагил. Как рассказали информагентству «Все новости» в поисковом отряде «Лиза Алерт», еще 4 августа Александр вызвал такси из своего дома в Кушве до микрорайона «Смычка» в Нижнем Тагиле. До места добрался, но больше его никто не видел. Родственники написали заявление о пропаже в полицию, опрошены все, кто мог общаться с Александром, но эти данные ничего не дали. Сейчас поиском могут помочь любые свидетельства тагильчан, которые видели этого человека. Рост пропавшего мужчины 175 сантиметров, худощавый, темноволосый, был одет в черную куртку, светлую футболку, брюки песочного цвета, темно-синие кроссовки. Все, кто видел похожего человека или может помочь поиску, просят позвонить по телефону горячей линии 112. В Свердловской области вынесли приговор жителю Первоуральска за хищение природного газа. Фигурант уголовного дела нелегально подключался к сетям и похищал топливо для своих нужд, передает пресс-служба судов региона. Для подключения газа свердловчанину необходимо было обратиться в ГАЗЭКС и заключить договор на поставку топлива. Однако он решил пользоваться топливом бесплатно и вмешался в работу стратегического объекта. Другой человек, не знавшего о его преступных намерениях, несанкционированно врезался в подземный газопровод низкого давления. После этого к трубе подключили необходимое оборудование. Сделано было все так, что топливо не проходило через счетчик. Мужчина в суде признал вину и полностью возместил ущерб. Его признали виновным в краже, приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Жителям Урала потребуется от 5 до 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке, если откладывать на жилье всю зарплату целиком. Быстрее всего среди регионов Урфо справятся жители Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им потребуется по 4,5 года. В Свердловской области срок накопления составит 7,5 лет, следует из исследования профильного издания «Мир квартир». В среднем по России при условии отказа от любых трат накопить на жилье удастся за 6 лет. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 8 миллионов рублей, а средняя зарплата – 110 тысяч рублей в месяц. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия.

0: с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал «Госуслуги». При поиске родители могут ориентироваться на направление занятий, возраст ребенка и район проживания. В карточке каждой программы указаны адрес учреждения, контакт, расписание, описание курса и требования к уровню подготовки. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером в нашем городе будет переменно облачно, возможен дождь. Южный ветер до 3 метров в секунду, атмосферное давление слегка понижено, вечерние часы плюс 20 градусов. Завтра тагильчан ждет пасмурный день, синоптики все-таки обещают дожди. Западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление низкое, завтра днем плюс 18 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT 7 от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Быть мамой – это каждый день.
3: Мам, я голоден.
4: Мам, не скучно.
3: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
4: Мам, давай въем сам.
2: Потому что там «Лего-го», «Курочка Ряба», «Обед супергероя» и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе или встречу.

0: тишину.
1: Ждем вас на обновленное детское меню в Емсаме. И дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Экорадио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. А с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Это вселяет уверенность «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37 95 95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта» седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

очень милая песня «Моя Мишель» на малиновой луне. Только что на Эко-радио. 12 часов 41 минута в нашем городе. Я думаю, давать такие обещания друг другу – это как признаться в любви. Не бойся, родной, я найду тебя везде. Хотя, с другой стороны, звучит и как угроза. Но я, Саша Марина, обещаю вам, что никаких угроз впереди не будет. Дальше слушаем «By India», «Шаде», «Алекс Гаудино», «Блендер» и «Рэгдолл I Love You», «Винтаж Red Max» с замиранием сердца. А прямо сейчас «Профессор Грин» и «Эмили Санде» «Read All About It».

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую
2: ложь.
1: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные.
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках.
6: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
7: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Скандал произошел в Нижнетагильском медицинском колледже из-за бюджетных мест. После публикации списков о зачислении выяснилось, что по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса учиться за бюджетный счет смогут лишь 100 студентов. При этом изначально планировали набрать 200 человек. Абитуриенты, уверенные в попадании во вторую сотню по баллам аттестата, фактически оказались за бортом бесплатного образования. Как уточняет агентство новостей «Между строк», родители возмущают, что списки о зачислении были опубликованы позже на 4 дня, не 15-19 августа. И сейчас тем, кто не попал в заветную сотню, настойчиво предлагают подписать трехсторонний целевой договор, чтобы все-таки попасть в учебное заведение. Пока абитуриенты остались наедине со своими проблемами. Верховный суд России отказал Владимиру Александрову, осужденному на пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней Насти из Нижнего Тагила, в удовлетворении кассационной жалобы. Высшая судебная инстанция признала приговор законом обоснованным, сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Трагическая история развернулась в конце августа 2024 года, когда в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя Анастасия. Девочку несколько дней искали сотни людей, волонтеры, полицейские, жители города. К поискам подключился Следственный комитет. Тело ребенка обнаружили в затопленном подвале общежития на улице Юности. Мужчина изнасиловал девочку и задушил ее. Подозреваемого задержали. Через несколько дней в аэропорту Внуково после преступления он уехал в Москву, надеясь заключить контракт и отправиться в зону СВО. Мужчину этапировали в Нижний Тагил и взяли под стражу. В октябре 2025 года Свердловский областной суд признал Владимира Александрова виновным в серии особо тяжких преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Был удовлетворен иск отца погибшей девочки. С убийцей насильника взыскали 8 миллионов рублей компенсации морального вреда. Александров пытался обжаловать вердикт во втором апелляционном суде общей юрисдикции, но там ему отказали. Осужденный за растрату бывший глава Горноуральского округа Дмитрий Летников вышел на свободу. Об этом стало известно после того, как экс-чиновник опубликовал на личной странице ВКонтакте свою фотографию. Это его первое появление в сети более чем за полтора года. По данным информагентства «Всеновости», Летников ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, его прошение было удовлетворено. Официально срок наказания должен был истечь в 2027 году. Продолжается прием заявок на обучение в школе фермера. В седьмом потоке набирают 3,5 десятка слушателей, которые мечтают стать успешными фермерами. Для этого их обучают мясному, молочному, скотоводству и даже агротуризму. Помимо прикладной базы, растениеводство и животноводство, участники курса будут изучать, как принимать гостей и проводить экскурсии. А еще изучат маркетинг, менеджмент и юридические аспекты фермерской деятельности. Прием заявок открыт до сентября. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «АК Метагил». Ура!

0: Ответной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером в нашем городе ожидается пасмурная и дождливая погода. Южный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, вечерние часы плюс 19 градусов. Завтра нас ждет пасмурный день, местами пройдет дождь. Западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы, завтра днем плюс 18 градусов.

когда любовь невзаимная, происходит лишь междометия. Также в истории с Оливером Хелденсом, The Young Punks, A-E-I-O-U. У этих букв нет значения и нет расшифровки. Это всего лишь восклицание. 13 часов 13 минут в нашем городе. Если будут восклицания, то только положительные. Послушаем лирика «Все в шоке». Также появится Баста и Алена Амаргалиева. «Я поднимаюсь над землей». «Елка проще», а прямо сейчас «Казет Мауэй».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

мой муж, и он непременно найдется. Pray, where is my husband? Только что на Эко-радио. 13 часов 24 минуты в нашем городе. Дальше слушаем Басту и Алену Амаргалиеву. Я поднимаюсь над землей.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета»

0: августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet ITC.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе 14 часов.
1: Радио. Новости.
0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Скандал произошел в Нижнетагильском медицинском колледже из-за бюджетных мест. После публикации списков о зачислении выяснилось, что по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса учиться за бюджетный счет смогут лишь 100 студентов. При этом изначально планировали набрать 200 человек. Абитуриенты, уверенные в попадании во вторую сотню по баллам аттестата, фактически оказались за бортом бесплатного образования. Как уточняет агентство новостей «Междустрок», родители возмущают, что списки о зачислении были опубликованы позже на 4 дня, не 15, а 19 августа. И сейчас тем, кто не попал в заветную сотню, настойчиво предлагают подписать трехсторонний целевой договор, чтобы все-таки попасть в учебное заведение. Пока абитуриенты остались наедине со своими проблемами. Верховный суд России отказал Владимиру Александрову, осужденному на пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней Насти из Нижнего Тагила, в удовлетворении кассационной жалобы. Высшая судебная инстанция признала приговор законом обоснованным, сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Трагическая история развернулась в конце августа 2024 года, когда в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя Анастасия. Девочку несколько дней искали сотни людей, волонтеры, полицейские, жители города. К поискам подключился Следственный комитет. Тело ребенка обнаружили в затопленном подвале общежития на улице Юности. Мужчина изнасиловал девочку и задушил ее. Подозреваемого задержали. Через несколько дней в аэропорту Внуково после преступления он уехал в Москву, надеясь заключить контракт и отправиться в зону СВО. Мужчину этапировали в Нижний Тагил и взяли под стражу. В октябре 2025 года Свердловский областной суд признал Владимира Александрова виновным в серии особо тяжких преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Был удовлетворен иск отца погибшей девочки. С убийцей насильников взыскали 8 миллионов рублей компенсации морального вреда. Александров пытался обжаловать вердикт во втором апелляционном суде общей юрисдикции, но там ему отказали. Осужденный за растрату бывший глава Горноуральского округа Дмитрий Летников вышел на свободу. Об этом стало известно после того, как экс-чиновник опубликовал на личной странице ВКонтакте свою фотографию. Это его первое появление в сети более чем за полтора года. По данным информагентства «Всеновости», Летников ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, его прошение было удовлетворено. Официально срок наказания должен был истечь в 2027 году. Продолжается прием заявок на обучение в школе фермера. В седьмом потоке набирают 3,5 десятка слушателей, которые мечтают стать успешными фермерами. Для этого их обучают мясному, молочному, скотоводству и даже агротуризму. Помимо прикладной базы, растениеводство и животноводство, участники курса будут изучать, как принимать гостей и проводить экскурсии. А еще изучат маркетинг, менеджмент и юридические аспекты фермерской деятельности. Прием заявок открыт до сентября. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей. И компания

0: бюджетной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» автоняферта. Указана минимальная цена на Билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером в нашем городе будет переменно облачно, синоптики обещают дожди. Юго-восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, вечерние часы плюс 19 градусов. Завтра нас ждет пасмурный и немного дождливый день. Западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, завтра днем плюс 18.

этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Прохожие в одном из индийских городов стали свидетелями странной картины. Прямо на проезжей части мужчина устроился на животе у быка. Он лежал неподвижно и, судя по всему, спал. Вокруг шли машины, люди суетились, но пара не реагировала. Бык тоже выглядел равнодушным и не пытался сбросить необычного пассажира. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Одни смеялись, другие тревожились за безопасность. Правда, достоверность ролика так и не подтвердили, но для интернет-публики это уже не важно. Инженер под псевдонимом Бью создал робота для работы в опасных для человека местах. Машина оснащена бензопилой и видеокамерами, встроенными в рога. Но внешний вид робота испугал многих пользователей сети. Его уже прозвали демоническим кентавром. В интернете появилось множество шуток и мемов. Некоторые даже пошутили, что восстание машин уже началось. Однако создатель предусмотрел и такой вариант. Он заверил, что робота можно остановить острым предметом. Но главное, чтобы он сам не нашел способ защищаться. Жительница Японии Майя Йосида устроила масштабный интернет-обман. В течение 2 лет она заказывала сувениры с аниме-персонажами в магазине компании «Шуеша». Общая сумма заказов составила около 27 миллионов долларов. Но женщина не собиралась ничего оплачивать. Она либо отменяла заказы, либо не приходила за товаром, либо отказывалась от посылки при получении. Чтобы магазин не заблокировал ее, она создала 238 разных аккаунтов. Компания понесла убытки от возвратов почти на 47 тысяч долларов. На допросе Майя объяснила, что таким способом она снимала стресс. К самой компании она, по ее словам, претензий не имеет. Теперь ей грозит уголовная ответственность. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего.

же жизнеутверждающие хиты выпускает Мари Краймбрери. Только что мы послушали «Давай не ждать». Прекрасный призыв для того, чтобы жить и жизнью наслаждаться. 14 часов 27 минут в нашем городе. Все будет прекрасно. Я, Саша Марина, вам это обещаю так же, как и Мари Краймбрери. Совсем скоро в нашей студии появится Коста Ла Коста, исполнит Черри Леди. Также будет Алек и Халид, Dive Into Me. Five Star Family на костре. Прямо сейчас Heaven и Кейтлин Арагон, I Run.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
7: Ух, какие скидки!
8: Еще и подарки!
9: 33 комода, щедрые выходные!
8: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
9: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
10: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
7: Ложь.
6: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Есть такие песни, которые слушаешь и понимаешь, где-то я это уже слышал. Что-то очень знакомое и очень близкое к сердцу. Именно такая получилась «Dancing Without You» от Софи Элис Бексер, Диско Бамбино и Нила Роджерса, которые мы послушали только что здесь, на Эко-радио. 14 часов 52 минуты в нашем городе. Те хиты, которые будут звучать дальше, явно ни с чем не перепутать. Это будет «Звонки» после 5.

0: в нашем городе 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле врачи спасли пациентку с разрывом аневризмы плечевого сосуда. Женщина поступила в больницу в состоянии шока с массивной кровопотерей. Благодаря работе медиков разных профилей кровотечение удалось остановить, а функцию руки сохранить, рассказали в Свердловском Минздраве. Первую помощь пациентке оказали специалисты травматологического центра Нижнетагильской областной больницы. После стабилизации состояния к лечению подключились сосудистые хирурги. Операцию провели в гибридной рентгеноперационной, которая позволяет сочетать хирургические и внутрисосудистые методы. В Качканарском дворце спорта полным ходом идут плановые мероприятия по подготовке плавательного бассейна к открытию нового сезона. Работы ведутся строго по утвержденному графику. На данный момент завершен комплекс обязательных технических и санитарных процедур, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Ожидается, что в ближайшие дни бассейн будет полностью готов к приему посетителей, а точной дате открытия будет объявлено дополнительно. В Свердловской области до декабря 2026 года откроются 3 новых кинозала в поселках Кедровка, Свободный и Знаменская. Первых зрителей залы планируют принять уже в декабре. В Кедровке кинозал появится на базе библиотеки, которая переедет в новое помещение. В планах показы, кинолектории, встречи киноклуба и занятия по пушкинской карте. Одновременно федеральную поддержку на обслуживание оборудования получат ДК «Металлург» в Красноуральске, Центр культуры «Россия» в Тавде и киноконцертный зал «Прогресс» в Азбесте. Празднование Дня народов Среднего Урала войдет в программу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Тематические мероприятия состоятся 12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, сообщили в Департаменте информационной политики области. В честь праздника на сцене парка выступят молодежные творческие и музыкальные коллективы, резиденты арт-класса «Таврида Арт». Также пройдет модный показ «Код народа», где продемонстрируют национальные костюмы и одежду в современном этностиле. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Ура!
5: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на билд-трек X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером в нашем городе будет пасмурно, местами пройдет дождь. Юго-восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, в вечерние часы плюс 19 градусов. Завтра будет аналогичная погода, пасмурно и дождливо. Западный ветер 4 метра в секунду, низкое атмосферное давление завтра днем до плюс 18.

Каждый раз, когда я плачу, я становлюсь чуточку сильнее. Ava Max, Every Time I Cry, только что на Эко-радио. И это прекрасная позиция во всем негативном видеть положительное. Собственно, так и с погодой. Как мы и обещали, дождь пошел. Но будем надеяться, что он пройдет недолго. Хотя синоптики обещают нам дождливые выходные, но при этом со следующей недели лето возобновится, что неизменно греет душу. Так же, как и прекрасные хиты на Эко-радио. Айова, мы, Клава Кока и Нилета. Краш, а прямо сейчас градусы, будем жить. Меня зовут Саша Марина. Желаю всем отличного настроения и прекрасного завершения этой рабочей недели и этого рабочего дня. Пусть все у вас будет хорошо, улыбайтесь чаще.

Эльдорадио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова-Городище. Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. –

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле врачи спасли пациентку с разрывом аневризмы плечевого сосуда. Женщина поступила в больницу в состоянии шока с массивной кровопотерей. Благодаря работе медиков разных профилей кровотечений удалось остановить, а функцию руки сохранить, рассказали в Свердловском Минздраве. Первую помощь пациентке оказали специалисты травматологического центра Нижнетагильской областной больницы. После стабилизации состояния к лечению подключились сосудистые хирурги. Операцию провели в гибридной рентгеноперационной, которая позволяет сочетать хирургические и внутрисосудистые методы. В Качканарском дворце спорта полным ходом идут плановые мероприятия по подготовке плавательного бассейна к открытию нового сезона. Работы ведутся строго по утвержденному графику. На данный момент завершен комплекс обязательных технических и санитарных процедур, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Ожидается, что в ближайшие дни бассейн будет полностью готов к приему посетителей, а точной дате открытия будет объявлено дополнительно. В Свердловской области до декабря 2026 года откроются три новых кинозала в поселках Кедровка, Свободный и Знаменская. Первых зрителей залы планируют принять уже в декабре. В Кедровке кинозал появится на базе библиотеки, которая переедет в новое помещение. В планах показы, кинолектории, встречи киноклуба и занятия по Пушкинской карте. Одновременно федеральную поддержку на обслуживание оборудования получат ДК «Металлург» в Красноуральске, Центр культуры России в Тавде и киноконцертный зал «Прогресс» в Асбесте. Празднование Дня народов Среднего Урала войдет в программу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Тематические мероприятия состоятся 12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, сообщили в Департаменте информационной политики области. В честь праздника на сцене парка выступят молодежные творческие и музыкальные коллективы, резиденты арт-класса «Таврида Арт». Также пройдет модный показ «Код народа», где продемонстрируют национальные костюмы и одежду в современном этностиле. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

важной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.

0: Радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: «Авуар» позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия «Штор Авуар». Роскошь в деталях. Наш адрес – Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле – 41 87 04.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Остановись.

Мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. «Тэ-банк».
3: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Тэ-банк.ру». АО «Тэ-банк» 0+.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал жителям региона о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. Работы находятся на заключительном этапе. Коммунальщикам предстоит

0: обеспечить готовность всех объектов ЖКХ в каждой территории, включая социальные учреждения и многоквартирные дома. На сегодняшний день готовность объектов составляет котельные 70%, социальная сфера 78,5%, многоквартирные дома 77,5%, тепловые сети 73%, водопроводные 74%. В Верхней Пышме представили обновленный состав «Финиста», теперь с приставкой «Премиум». На нем пассажиры смогут передвигаться между регионами. В составе премиального поезда 5 вагонов двух классов комфорта и 311 мест. Различия между классами только в креслах, в бизнесе они чуть удобнее. Новый «Финист» способен мчаться на расстояние до 700 км с максимальной скоростью 160 км в час. Маму 35 детей из Новосибирска госпитализировали в Екатеринбурге после того, как она потеряла сознание во время награждения победителей конкурса «Звонарей» в Каменске-Уральском. Ее 14-летний сын Фотий занял первое место среди ровесников. Татьяну Малыгину экстренно доставили в неврологическое отделение Центральной горбольницы номер 6 Екатеринбурга. Врачи диагностировали у нее синдром позвоночной артерии. По словам медиков, состояние женщины могло быть связано с хронической усталостью, переживанием и сложным перелетом. Татьяна Малыгина уже вернулась в Новосибирск, где ее ждут 35 детей и 32 внука. В Екатеринбурге на стадионе «Калининец» в рамках спартакиады народов России завершились соревнования по стрельбе из лука. В программе турнира были представлены олимпийские дисциплины в классическом и блочном луке, а также личные и командные виды. Трио из Свердловской области в составе Максима Малафеева, Виталия Попова и Владимира Югая завоевало бронзу в командных состязаниях в стрельбе из классического лука. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

бесплатной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: 30 лучших треков недели.
1: Всем привет! Вы слушаете Экорадио, с вами Полина Бажова. И я рада сообщить, что прямо сейчас стартует наш главный музыкальный марафон «Хит-парад ТОП-30». Всю неделю вы голосовали за любимые треки на официальном сайте ecoradio.ru. Голоса подсчитаны, места распределены, а значит, пришло время узнать, кто сегодня ворвался в тридцатку лучших, кто поднялся выше, а кто рискует покинуть наш хит-парад. Сегодня на грани вылета американская певица Ava Max и ее трек «Energy». Включаем погромче.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.
0: 29 место.

0: В его текстах и клипах много образов, напоминающих ретро-эстетику. А в звучании этого трека можно услышать перекличку с хитом от Modern Talking. Коста Ла Коста сегодня разместился на 29-й строчке. Ну а на 28-й Артик Асти и Егор Крид «Карма».
1: 28-е место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
6: Быть мамой – это каждый день.
7: Мам, я голоден!
8: Мам, не скучно!
7: Мам, можно планшет?
6: Но есть одно «мам», которая звучит особенно сладко.
7: Мам, давай въем сам!
6: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
9: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
10: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
11: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 26 место.

«Shape of a Woman» – песня Леди Гаги, которая была написана специально для второй части фильма «Дьявол носит Прада». И если фильм вызвал неоднозначные впечатления, кому-то он понравился, кому-то показался скучным, то насчет трека вопросов нет. Это такой классический хит певицы. Сегодня в музыкальном чарте «Эко-радио» 26 место. А выше Ума Турман «Не стой, танцуй».

Этот воздух, как в Адыгу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит, это летнее платье.

0: Напоминаю, что вы слушаете Экорадио. Здесь и сейчас мы подводим музыкальные итоги этой недели. Трек «Шаде» за неделю продвинулся на одну строчку и сегодня занимает 23 место. А вот Леди Гага и Дойче с песней «Runaway» не смогли поменять позицию и остались на 22 строчке.
1: 22 место.

0: Авторадио. Реклама.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ-8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе ТНТ-8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Басмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Лучшие треки недели.

0: «Desire» — это совместный трек Мадонны и нидерландского диджея Мартина Гаррикса. Песня вошла в новый альбом певицы. И это первое сотрудничество между артистами. Кстати, певице на этой неделе исполнилось 68 лет. Она в прекрасной форме, полна энергии и творческих идей. Ее трек в хит-параде на Эко-радио разместился на 20-й строчке. И прямо сейчас узнаем, кто на 21-й.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 19 место.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя. 18 место.

0: Композиция про лето, которое хочется поставить на паузу, чтобы подольше насладиться солнцем и ощущением счастья. Джонни и Фидук сегодня получает 18-ю строчку, а больше голосов в этот раз у британского диджея Джонаса Блу. Композиция называется «Girl».
1: 17-е место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 549 000 рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад. Хит-парад. 16 место.

0: 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал жителям региона о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. Работы находятся на заключительном этапе. Коммунальщикам предстоит обеспечить готовность всех объектов ЖКХ в каждой территории, включая социальные учреждения и многоквартирные дома. На сегодняшний день готовность объектов составляет котельные 70%, социальная сфера 78,5%, многоквартирные дома 77,5%, тепловые сети 73%, водопроводные 74%. В Верхней Пышме представили обновленный состав «Финиста», теперь с приставкой «Премиум». На нем пассажиры смогут передвигаться между регионами. В составе премиального поезда 5 вагонов двух классов комфорта и 311 мест. Различия между классами только в креслах.

0: В бизнесе они чуть удобнее. Новый «Финис» способен мчаться на расстояние до 700 км с максимальной скоростью 160 км в час. Маму 35 детей из Новосибирска госпитализировали в Екатеринбурге после того, как она потеряла сознание во время награждения победителей конкурса «Звонарей» в Каменске-Уральском. Ее 14-летний сын Фотий занял первое место среди ровесников. Татьяну Малыгину экстренно доставили в неврологическое отделение Центральной горбольницы номер 6 Екатеринбурга. Врачи диагностировали у нее синдром позвоночной артерии. По словам медиков, состояние женщины могло быть связано с хронической усталостью, переживанием и сложным перелетом. Татьяна Малыгина уже вернулась в Новосибирск, где ее ждут 35 детей и 32 внука. В Екатеринбурге на стадионе «Калининец» в рамках спартакиады народов России завершились соревнования по стрельбе из лука. В программе турнира были представлены олимпийские дисциплины в классическом и блочном луке, а также личные и командные виды. Трио из Свердловской области в составе Максима Малафеева, Виталия Попова и Владимира Югая завоевало бронзу в командных состязаниях в стрельбе из классического лука. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: Главной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: 30 лучших треков недели.
1: Ну что, друзья, продолжаем наш музыкальный марафон на Эко-радио. С вами Полина Бажова, и это второй час хит-парада ТОП-30. Половина пути уже позади, а впереди самое интересное. В эфире остаются 15 лучших треков этой недели. Здесь уже нет случайных участников, только главные музыкальные фавориты слушателей Эко-радио. Кто-то сегодня сделал мощный рывок вверх, кто-то рискует потерять свои позиции, а кто-то, возможно, совсем скоро возглавит наш хит-парад.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.
0: 14 место.

0: 13 место занимает яркий танцевальный коллаб. Диско Бомбино, Найл Роджерс и Софелис Бекстер, Dancing Without You. А мы продолжаем двигаться вверх, и вот уже 12-я строчка. Здесь сегодня оказывается трек «Magnetic». В центре песни история притяжения, когда человек буквально становится для тебя магнитом, а чувства не дают спокойно думать ни о чем другом.
1: 12-е место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуск комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta TC.
6: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
7: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru.
2: Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
8: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио.

На 11-й строчке сегодня яркий международный дуэт Шакира и Burna Boy с треком «Дай Дай». Здесь встретились латиноамериканская энергия Шакиры и афробит звучание Burna Boy. Следом Мадонна и Сабрина Карпентер с песней «Bring Your Love». Две разные музыкальные эпохи, два поколения артистов и один трек. 10-е место в чарте.

0: На седьмом месте Self Away от Temper City. Это трио из Израиля. До запуска собственного проекта музыканты много работали как авторы и продюсеры для других артистов. Self Away – их дебютный сингл, который стал большим хитом. Ну а мы поднимаемся еще выше и встречаем шестое место.
1: Экорадио. Реклама.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
3: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
4: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Ух, какие скидки!
6: Еще и подарки!
7: 33 комода, щедрые выходные!
6: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
7: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
8: Сроки акции 22 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроков, месте поездки и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
9: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свая железобетон, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал. Краснознаменная 55. Телефон 920 092. 920 660. Нижний Тагил.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
11: Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившуюся.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить ЭК.

0: Радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103FM.
3: И вот мы переходим к тройке лидеров. Бронза в этот раз у певицы «Ёлки». Ее трек «Проще» продолжает набирать голоса слушателей. Интересно, что сама певица говорит, что это не просто трек, а своего рода напоминание себе на каждый день о том, что надо жить проще.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене. От 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
4: Ну и на первом месте вновь Мари Краймбрери и ее ностальгическая композиция «Ты помнишь». На этом я, Полина Бажова, с вами прощаюсь. Желаю всем счастливых выходных. Желаю всем хорошенечко отдохнуть, набраться свежих сил. Ну и напоследок, как всегда напоминаю, заходите на сайт ecoradio.ru и голосуйте за любимую музыку, чтобы слушать ее чаще. Всем пока-пока.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Верхней Пышме представили обновленный состав «Финиста», теперь с приставкой «Премиум». На нем пассажиры смогут передвигаться между регионами. В составе премиального поезда 5 вагонов, 2 классов комфорта и 311 мест. Различия между классами только в креслах, в бизнесе они чуть удобнее. Новый «Финист» способен мчаться на расстояние до 700 км с максимальной скоростью 160 км. Час. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал госуслуги. Скандал произошел в Нижнетагильском медицинском колледже из-за бюджетных мест. После публикации списков о зачислении выяснилось, что по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса учиться за бюджетный счет смогут лишь 100 студентов. При этом изначально планировали набрать 200 человек. Как уточняет агентство новостей «Между строк», родителей возмущает, что списки о зачислении были опубликованы позже на 4 дня, не 15 августа, а 19. И сейчас тем, кто не попал в заветную сотню, настойчиво предлагают подписать

0: трехсторонний целевой договор, чтобы все-таки попасть в учебное заведение. Жителям Урала потребуется от 4,5 до 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке, если откладывать на жилье всю зарплату целиком. Быстрее всего среди регионов УРФО справятся жители Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им потребуется по 4,5 года. В Свердловской области срок накопления составит 7,5 лет, следует из исследования профильного издания «Мир квартир». Аналитики сопоставили среднюю стоимость квартиры в новостройке со средней зарплатой в каждом регионе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй. Рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Прохожие в одном из индийских городов стали свидетелями странной картины. Прямо на проезжей части мужчина устал.

0: устроился на животе у быка. Он лежал неподвижно и, судя по всему, спал. Вокруг шли машины, люди суетились, но пара не реагировала. Бык тоже выглядел равнодушным и не пытался сбросить необычного пассажира. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Одни смеялись, другие тревожились за безопасность. Правда, достоверность ролика так и не подтвердили, но для интернет-публики это уже не важно. Инженер под псевдонимом Бью создал робота для работы в опасных для человека местах. Машина оснащена бензопилой и видеокамерами, встроенными в рога. Но внешний вид робота испугал многих пользователей сети. Его уже прозвали демоническим кентавром. В интернете появилось множество шуток и мемов. Некоторые даже пошутили, что восстание машин уже началось. Однако создатель предусмотрел и такой вариант. Он заверил, что робота можно остановить острым предметом. Но главное, чтобы он сам не нашел способ защищаться. Жительница Японии Майя Йосида устроила масштабный интернет-обман. В течение 2 лет она заказывала сувениры с аниме-персонажами в магазине компании «Шуэша». Общая сумма заказов составила около 27 миллионов долларов. Но женщина не собиралась ничего оплачивать. Она либо отменяла заказы, либо не приходила за товаром, либо отказывалась от посылки при получении. Чтобы магазин не заблокировал ее, она создала 238 разных аккаунтов. Компания понесла убытки от возвратов почти на 47 тысяч долларов. На допросе Майя объяснила, что таким способом она снимала стресс. К самой компании она, по ее словам, претензий не имеет. Теперь ей грозит уголовная ответственность. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Я любила.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио Экофонд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
9: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Верхней Пышме представили обновленный состав «Финиста», теперь с приставкой «Премиум». На нем пассажиры смогут передвигаться между регионами. В составе премиального поезда 5 вагонов, 2 классов комфорта и 311 мест. Различия между классами только в креслах, в бизнесе они чуть удобнее. Новый «Финист» способен мчаться на расстояние до 700 км с максимальной скоростью 160 км. В час. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал госуслуги. Скандал произошел в Нижнетагильском медицинском колледже из-за бюджетных мест. После публикации списков о зачислении выяснилось, что по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса учиться за бюджетный счет смогут лишь 100 студентов. При этом изначально планировали набрать 200 человек. Как уточняет агентство новостей «Между строк», родителей возмущает, что списки о зачислении были опубликованы позже, на 4 дня, не 15 августа, а 19. И сейчас тем, кто не попал в заветную сотню, настойчиво предлагают подписать трехсторонний целевой договор, чтобы все-таки попасть в учебное заведение. Жителям Урала потребуется от 4,5 до 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке, если откладывать на жилье всю зарплату целиком. Быстрее всего среди регионов УРФО справятся жители Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им потребуется по 4,5 года. В Свердловской области срок накопления составит 7,5 лет, следует из исследования профильного издания «Мир квартир». Аналитики сопоставили среднюю стоимость квартиры в новостройке со средней зарплатой.

0: карты в каждом регионе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и

0: крупной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на билет X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 22 августа в нашем городе будет пасмурно, синоптики обещают дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 18 градусов.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной мощности.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: на Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
2: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня, спустя 9 лет, в «Микшер» возвращается Алена Флэр. Алена за вертушками почти 20 лет играет различный транс, от мягкого прогрессив до космического psychedelic. В треках ценит музыкальные идеи, мелодии, и когда структура предусматривает чередование танцевальной энергии с паузами, где раскрывается вокал и есть яркие инструментальные вставки. Дальше прямая речь. Нравится включать в сет жесткие, притехнованные треки. Обожаю разогревать публику перед выступлениями громких имен. Иногда играю вариативный хаус и брейкс. Есть эксперименты с драм-н-бейсом и чиллаутом. Обожаю клубную культуру и все, что связано с ней в чистом, не искаженном допингами виде. Добавлю от кибернетической редакции, что Алена пока не выезжала на зарубежные гастроли, это на заметку организаторам из дружественных стран, а ближайший час обещает быть энергичным и быстрым, поэтому мы скорее
1: включаем микшер.

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели, и прежде чем попрощаться до следующей, хотел бы поделиться короткой историей, связанной с сегодняшней программой. Алена Флэр вновь у нас в гостях спустя почти 9 лет. Предыдущий визит был в декабре 2017-го, а совсем скоро, в середине сентября, микшеру исполнится 10 лет. Более 400 гостей с 2016-го, а начиналась эта серия гостевых часов как микропроект. И в итоге развернулась на целое десятилетие. Это еще предстоит осмыслить. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкастах.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

right.

Экро Радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

встретимся как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.